Там, где едут дудаки, сиди не на него, не вонди, без ангела мало и ковом вонди. Масим дедам дедунга летал, дети сани и салавка бараджа. Дети дулам зампо ламала и наджаням зу. Ламвань е, омасо баба.